0: денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в $100. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. I could stay awake just to hear.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис RussiaBase, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗАЭС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5000 рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на ЗС Лукойл. Скачайте мобильный

0: Для приложения присоединяйтесь к программе лояльности. Покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лунстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Так.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: I'm the hat man.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

прекрасное утро. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. Нашу музыкальную программу этого часа открывает великолепный, потрясающий, уникальный Адриано Челентано с композицией 79-го года. Пай-пай-пай-пай-пай.

Адриано Челентано, великолепный, потрясающий и уникальный радио Рандеву, радиостанция, которая 30 с лишним лет вместе с вами на этой частоте 103.4 FM, правильно настроены ваши приемники. Но интересно было бы, конечно, узнать, какое количество людей слушает нас при помощи приемников, какое количество при помощи различных умных колонок и приложений в интернете. Насколько разделились люди? Вообще, конечно, слушайте через приемник — это гораздо интереснее и более стильно, мне так кажется, потому что все-таки эта история передачи сигнала именно при помощи радио, она очень интересна. И каким-то вот удивительным обладает таким чувством, такой энергией, что слушать при помощи приемника музыку мне лично интереснее. Интересно, как вам? Ну, в общем, если вы слушаете нас, и неважно, при помощи какого устройства, в ближайшее время вы услышите музыку Майкла Бубле, Кат Дэвис, «Земля, ветер, огонь», Боб Синклер, ЗАЗ, Дафт Панк, Нилс Лингрен Фанк Юнит, The Cat Empire, Killers, группа Studio. И прямо сейчас вокально-инструментальный ансамбль «Градусы». Ну, такой ремикс специально поставил для того, чтобы вот бодрячок такой присутствовал в вашем теле при прослушивании. Все-таки утро, мы собираемся на работу, а кто-то уже, конечно, приехал. В общем, друзья мои, всем хорошего рабочего дня. Вторник, будний день, так что работаем.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
5: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья – доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Синклер, радио «Рандеву». 8:27. Вторник, будний день недели. Работаем. Ну, для того, чтобы работалось веселее, мы вам музыку веселую, конечно же, обеспечиваем. Плюс рассказываем полезную информацию, которая может вам пригодиться в ближайшее время. О дорогах. В Нижнем Новгороде сейчас 3 балла, лишь местами затруднения. Не очень много заторов, но они есть. Московское шоссе от авторынка до улицы Лесной Городок. Ползем со скоростью 9 км в час. Время прохождения пробки около 20 минут. Это самый длинный затор. Что касается мостов, они абсолютно все свободны. 0 баллов. С чем, собственно, и поздравляю наших дорогих автолюбителей. Будьте внимательны на дорогах друг к другу.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, на коде этой бодрящей песенки Daft Punk расскажем вам о том, что будет происходить с погодой на сегодня, как считают синоптики. Но они бывают, конечно, в течение дня меняют свои показания, но пока вроде бы так. Сегодня будет не очень жарко. Я пошел в шортах и футболке, но этому совершенно, кстати, не жалею, потому что пройтись, как-то бодро себя чувствовать. Вот. Но вообще не очень жарко. Это хорошо, потому что жара, если честно, поднадоела. Сегодня днем максимальная температура воздуха будет всего плюс 23 градуса. Это очень комфортно для прогулок, друзья. Понимаете, да? Не нужно сидеть вечером дома. В данный момент в Нижнем плюс 21, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%. Безоблачно. Понимаете, как все замечательно. И, друзья, температура воды в водоемах Нижнего Новгорода в среднем плюс 21, как в бассейне. Идеально, идеально. Так что, кто во вторник может себе позволить сходить на озеро, я вам желаю найти чистое и, конечно же, искупаться. Группа «Звери» продолжает нашу музыкальную программу.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вот и практически заканчивается этот музыкальный час. Спасибо Полу Маккартни и Майклу Джексону за прекрасные музыкальные произведения. Далее Кошек Уценко, ребята с нашего двора и Элефант в самом конце этого часа. Оставайтесь на нашей волне, 103.4 FM подарит вам обязательно разнообразную, но честную музыку. И, конечно, дадим некоторое количество полезной информации. Оставайтесь с нами. Вас приветствует Блюзов Алексей. Хорошего дня.

ты споешь про свет в любимом окне, про звезды, что в тишине.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5000 рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ой, когда я слышу, даже пускай вот немножко осовремененные версии, но все-таки Silent Circle, вспоминаю сразу свое школьное детство, когда мы переписывали на кассеты этот первый альбом команды и считали, что это совершенно уникальная музыка на этой планете. Silent Circle открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Здравствуйте! Милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Брюсов Алексей. Будем с вами слушать музыку в этом часе, которую нам подарит ансамбль Асока, Джонас Блю и Салиф Кита, Джек Сваретти, Джей Уилсон, Джонас Блю, Марон Файв, Ума Турман, Ванила Айс. Ну и прямо сейчас, как вы поняли, по этим звукам, которые тоже пришли из нашей, ну уже юности, конечно, не детства, группа «Рок Острова» «Ничего не говори». Ничего не говорите, друзья, просто слушайте и наслаждайтесь, если вы чувствуете так же, как я.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Такое шедевральное звучание гитары дает такой плотный звук и настроение песни. «Асока, забери меня». Ну а сейчас рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Быстренько смотрим. Итак, по сообщению сервиса Яндекс.Карты, 3 балла всего-навсего в Нижнем Новгороде. Лишь местами затруднения и, как нам сообщает сервис Яндекс.Карты, не дольше 10 минут заторчики. То есть, если вы вдруг притормозили, знаете, максимальное время вы проведете при этом медленном движении всего лишь 10 минут. Ну а то и меньше. На мостах ситуация 0 баллов, все прекрасно, все свободно. Что касается температуры воздуха, в Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус. Сегодня не будет безумно жарко, сегодня будет приятно находиться на улице. Атмосферное давление 700.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Джек Сфаретти, Эйджер Нотис, радио Рандеву 9:28. Время, когда мы обычно начинаем рассказ свой о именинниках сегодняшнего дня. И, конечно, в первую очередь мы поздравляем наших дорогих радиослушателей, которые 4 августа отмечают свой праздник. Любви, мира, счастья мы вам желаем и рассказываем о некотором количестве ваших коллег, тех людей, которые родились в этот день, известных. Итак, в 1769 году в этот день родился потрясающий русский архитектор Василий Петрович Стасов, один из основоположников русского ампира. Ну, конечно, по его произведениям можно. Ну, просто любое вот одно, даже если бы он создал произведение, он бы уже навсегда в историю вошел. Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Красота! Московские триумфальные ворота, Нарвские триумфальные ворота и Троица, Измайловский собор. Это шедевры. В 1895 году в этот день родилась Софья Владимировна Гиацинтова, театральная актриса и режиссер, народная артистка СССР. 125 лет назад в этот день родился гений джазовой музыки Луи Армстронг. В 1914 году в этот день родился Борис Савельевич Ласкин, писатель, юморист, киносценарист, поэт, песенник. Работал с Аркадием Райкиным, был с автором сценариев фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Дайте жалобную книгу». Но самым, наверное, знаменитым его творением стали песни, которые он написал вместе с Никитой Богословским. «Спят курганы темные», «Три танкиста», а также «Эх, путь, дорожка, фронтовая», которую он написал на музыку Бориса Макроусова. В 1925 году родился Сергей Сергеевич Яковлев, актер театра и кино, народный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. И, конечно же, без него наши гениальные фильмы не случились бы. Те настоящие фильмы «Хождение по мукам», «Тени исчезают в полдень», «Щит и меч». Кстати, он озвучил в 1979 году легендарный фильм «Сталкер» за Николая Гриценко. Там его голос звучит в этой роли. В 1946 году в этот день родился Виктор Федорович Смирнов, актер театра и кино, народный артист СССР, который в ликвидации играл роль Андрея Остаповича Амельниченка, полковника милиции, начальника Одесского уголовного розыска. В 1948 году родился Даниил Аркадьевич Корецкий, писатель, автор остросюжетных произведений, полковник милиции, по основной профессии ученый-криминолог. Написал 70 произведений, ну, примерно, плюс-минус, художественных произведений, которые выдержали более 200 изданий. Представляете, общий тираж 20 миллионов экземпляров. Ну, из-за границы, кстати, его книги тоже выходили в переводах, и по его романам сняты фильмы. Как замечательные, так не очень. Но действительно, легендарные произведения, замечательные книги «Рок-н-ролл под Кремлем», кто читал, тот меня понимает. Ну, и фильм был снят. Фильм похуже, конечно, чем, честно говорить, чем книга, потому что книга увлекательнейшая. Ну и, конечно, оперативный псевдоним и антикиллер. Вот великолепное произведение. В 1955 году родился Билли Боб Торнтон, киноактер, а в 1970 году Глеб Самойлов, музыкант и лидер группы «Матрикс», и, конечно же, участник группы «Агата Кристи». Глеб Глебсон, как называют его друзья, поздравляем с днем рождения. В 1970 году родился Антон Андросов, исполнитель главной роли в фильме «Плюмбум» или «Опасная игра». В 1977 году родилась красавица Мария Григорьевна Куликова, актриса театра и кино. 45 лет назад в этот день родилась Марина Павловна Казанкова, замечательная актриса театра и кино, которая снималась в «Бедной Насте», «Хозяйке тайги», «Закрытой школе», выпускница в ГИК, а начинала свою карьеру модели и вообще и на сцене тоже в Италии. Профессионально занималась автогонками и фридайвингом. И в 1983 году в этот день родилась Анастасия Александровна Микульчина, киноактриса, которая всем, конечно же, запомнилась после фильма «Сонька Золотая Ручка». Вот такие именинники сегодняшнего дня. Мы поздравляем еще раз всех наших радиослушателей, которые сегодня отмечают свой праздник любви, мира и счастья. Вам желаем. И далее нашу музыкальную программу, специально для вас, конечно, да, в честь дня рождения, продолжает Джей Уилсон. Приятного вам прослушивания, хорошего настроения
и замечательной погоды, которая на сегодня, как говорят синоптики, нам гарантирована. И это прекрасно. Солнце светит, все будет обязательно. Хорошо, все наладится.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может,

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Джонс открыл новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Джозеф Ликси. Замечательные музыканты, которые подарят вам свою музыку в нашем эфире. Вот их имена. Леонид Агутин, Шаде, Аха, Дюран Дюран, Алекс Кристенсен, Simply Red, Марио Бьонди, Triangle Sun, Джеймс Блант, ансамбль из Санкт-Петербурга Incognito, Майкл Бубле. И прямо сейчас еще один такой бодрячок, который так прекрасно заходит в будний день, когда ты на работе, понимаешь, что впереди еще очень много работы, и до прогулок нам еще долго, надо поработать. Но настроение, чтобы поддерживать в таком ритмическом состоянии, можно слушать такую музыку. Сара Джейн Моррис и Марио Бьонди прямо сейчас при поддержке своих электронных друзей Микки Мо и Энди Ти. Кстати, завтра у нас что на носу? Правильно, среда. А это значит, что в студии должен прийти Андрей Топчи. И завтра в 10 часов утра состоится программа под названием «Топчи Лайф». Ну, если ничего не изменится, конечно, да. Будем надеяться, что все произойдет именно так. Прямо сейчас рассказываю вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Вы знаете, там нет никаких серьезных затруднений. И максимальные заторчики, когда мы едем с маленькой скоростью, всего лишь 10 минут они максимум длятся, максимум. Мосты абсолютно свободны. 0 баллов средний показатель. А что касается погоды, она сегодня просто удивительна. Плюс 23 градуса. То есть комфортно, удивительно. Все для прогулок создано. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Температура воды в водоемах Нижнего плюс 21. Ну, как же все это прекрасно. Без... Облачно, по крайней мере, с утра, но без осадков, это уже в течение дня.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12.

0: Тесин. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофер.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис RussiaBase, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлено 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. «Рандеву с джазом».
3: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Радио Рандеву 103.4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация.

0: сайте приятная-дефис-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлено 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
6: Giving it all away for nothing. Such a foolish thing to do.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5000 рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
4: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
5: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
6: Все, с меня хватит работать.

0: Работы в собственном доме в Опалихе. Я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
2: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлено 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», друзья. Это команда «Of Monsters and Men» с композицией «Empire» на волне 103.4 FM. В Нижнем Новгороде тем временем плюс 24 градуса, друзья. До конца недели, вплоть до выходных, обещают нам теплую, прекрасную погоду. Плюс 25, плюс 27 градусов. И что самое главное, без дождей. На дорогах все свободно, поэтому выбирайте себе пути по душе и оставайтесь с нами, друзья, на волне радио «Рандеву». Впереди Ваня Дмитриенко, команда «Камуфляж», ну и прямо сейчас «Part of Stellar» с песней «Heaven's Radio» на волне радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья – доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио
1: Рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
1: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ох уж этот легендарный трек, друзья, который звучал в фильме «Телохранитель» в исполнении еще одной легенды Уитни Хьюстон. В данный момент перепета команды Netty Bong «I will always love you» на радио «Рандеву». Я всегда буду любить тебя. Я желаю, чтобы в вашем сердце, друзья, всегда жила любовь. Ведь только она способна по-настоящему исцелить человека рядом с нами и окутать его лаской и нежностью. Далее по курсу на волне радио «Рандеву» только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди команда «Полюса» с песней «На батареях солнечных». Также услышим группу «Ванила Айс» с их хитом «Айс, Айс, Бэйби». Ну и прямо сейчас «Алекс Ху» и песня «Твистед» на 103.4 FM.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис RussiaBase, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас, друзья, в новом музыкальном часе. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это замечательное трио, друзья. Легендарная Мэрил Стрип, Джули Уолтерс и Кристин Барански в невероятном фильме «Мама Мия» спели песню группы «Абба Супер Трупер», которую сейчас мы слышим на волне «Радио Рандеву». В свете прожекторов я знаю, что сегодня я буду сиять, и я буду не одна, потому что увижу тебя в толпе. Замечательные песни далее по курсу на волне 103.4 FM. Оставайтесь с нами, впереди команда Queen, Дайдо, ну и прямо сейчас Заз с кавером на Джо Дассана и песню «Шамзелизей».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
5: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда Tesla Boy, друзья, с композицией Compromise на волне радио Рандеву. Далее по курсу только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами. Впереди команда Рок Острова с песней «Ничего не говори». Также услышим в финале часто дуэта Мэй Мишель и Басты. Песня «Если я буду танцевать». Ну и прямо сейчас команда Марсу нужны любовники. И их хит «Ветер сдувает с крыш» на волне радио Рандеву, друзья. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и желаю отличного продолжения этого дня в компании моего коллеги Андрея.

0: том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня – Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Радио «Рандеву» 103.4 FM.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Музыкальный час продолжает проект «Рузвельт». Впереди еще Сироткин. Сколько еще красивых фамилий, которые становятся названиями групп, вы услышите в этом часе. Даже загадывать не стану.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но вначале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждений получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Но мне кажется, друзья, если бы мы с вами не любили жизнь, мы бы не достигли каких-то высот, каждый своих, но каждая высота на вес золота. Вот, собственно, Изаз тоже когда-то была обычной певицей, малоизвестной кому, а теперь известна на весь мир и звучит здесь, на радио Рундеву, в начале нового музыкального часа. А теперь посвящение Фредди Меркьюри, Брайан Мэй и Сэм Райдер.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Команда 21 Pilots продолжает наш музыкальный эфир. На дорогах Нижнего Тимнота 6 баллов. Если говорить о погоде, 25 градусов сейчас. Завтра днем не выше 26. На четверг и пятница станут самыми жаркими днями. Обещают нам синоптики в пятницу до 30 градусов и возможен небольшой дождь.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, в родине квартиру взять, в родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
8: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но вначале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждений получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Amici sportivi, buonasera.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5 700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5 440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: Четыре FM.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Среди сотен домов, безымянных улиц, мы уснули вдвоем, но не проснулись.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto.

0: vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Rendezvous.
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но в начале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса предсказана облачная погода с редкими прояснениями, без дождей, с максимальной температурой на уровне 24 градусов. Завтра в нашем летнем городе 22-26, солнца будет немного больше.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Поехали.

смотришь на людей вокруг, они вокруг любят друг друга. Так нежно, как котенка, руки, носы и волосы трогают. Держат в парных позах йоги, держат, когда трудно. Когда провожают, оба не могут расстаться у порога. Делятся шоколадными дольками, делят уют и прописку. Собирают обед заботливо, на работу в форме из пластика.

смотришь на людей вокруг, а они вокруг любят друг друга. Про рай шалаша, конечно, врут, но переносят через лужи, вставляют в обувь сушилки, чинят раны, не говорят грубо, а говорят, зачем им по душам, и вместе моются в душе. Когда холодает, отдают свою куртку и даже перчатки, пишут записки на стихах и мажут кремом на пляже, делают фото вместе.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. Ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожено 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но в начале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: это радио Рандеву. Первое FM радио Нижнего Новгорода. Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. Ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожено 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в $100. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске газ в Нижегородской области будет дорожать регулярно. Почему недоступна бесконтактная оплата в транспорте? Также о массовом налете беспилотников на регион. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания DataPax в одностороннем порядке прекратила поддержку приложения. В Центре развития транспортных систем сообщили, что сейчас прорабатывается возможность внедрения бесконтактных способов оплаты проезда с помощью других сервисов. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачено и уничтожено 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. И Нижний Новгород возглавил рейтинг городов-миллионников с самой дорогой посуточной арендой жилья. Средняя цена размещения превысила 6 тысяч рублей за ночь, о чем сообщил сервис «Суточно». За год ценник вырос на 4%. На второй строчке Питер, где жилье на сутки стоит 5700, Москва всего лишь в тройке с ценой 5440 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 103 и 4 FM.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

aim to be better. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит снять жилье на сутки в Нижнем, Питере и Москве? Нижегородские антимонопольщики нашли необоснованно дорогой бензин. Но в начале об очередной атаке БПЛА. В ночь на вторник в Нижегородской области была успешно отражена атака 26 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. Всего, как сообщили в Минобороны, силами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 320 БПЛА. Антимонопольная служба Нижегородской области выдала предупреждение нескольким операторам АЗС в регионе. Как сообщило агентство НИА Нижний Новгород, предупреждение получили компании, управляющие сетями автозаправочных станций под брендами «Ирбис» и «Опти». По данным УФАС, стоимость топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Цены на газ вырастут с 1 октября. Согласно решению региональной службы по тарифам, владельцы квартир с газовой плитой и счетчиком, к примеру, будут платить за 1000 кубов 9252 рубля. Через год тариф вырастет до 9463, а к лету 28-го до 9617 рублей. Для домов с газовым отоплением цены зависят от объема потребления и площади. Оплата по геолокации и QR-коду в Нижегородском общественном транспорте недоступна из-за закрытия приложения «Нижегородская область транспорт». Напомню, ранее разработчик сервиса компания